0: Independência.
1: Alô. Alô. Где Шветер? Ну что? Посмотри в окно. Ну что? А вчера было солнце.